0: манчакунанчис. Тайта маманчиста пастимпики пича чайна каран, ниспа. Мунаска уярихнику. Диос пасименка кауса шахме, диос пасименка чикахме. Чуя санту, чайми кауса нанчис, пахьячи чихнинчис. Мунаска турай няняй, гиянчис, кей диос пасимен чуя кылка. Ага. Хинаспа, саяй ними. Чанин каусайпи, Диос сонку кайпи, инипи, мунакуйпи, пашиншайух кайпи, лямпу сонку кайпи, манишпа, мунаска уярихнику. Ах натачу каусашанчис, маначейхи натачу каусашанчис чайка, хакуя Диос марике асуйкусун, альчасун. Пахтатах манайяс канчис урас чихата, трумпита тука мухтин, иман суседенка, кайпачата монаска турайняней. Укариска чукасу, маначу укариска касунчис. Укариска кананчис пахка манчакушанчис, инфирну гасиман хайкуйтака анчика. Каусасун альчасун каусайнинчиста монаска уярихнику. Ари! Мунаска турай няняй руна маси. Чайтан сеньор нинчис пахкел кампи. Рима паеку анчис хакай тимпу апостол нинкунапас. Ячичис ханкунапас. Кайта уярир ханку хинака. Келка чискан келка каша но канчис кунам пунчауга нинчис. Но канчис ма рима куашянчис ниспа. Ари мунаска турай няняй кекалката хавайкунчис яйка. Инехкуна касукушпа кауса нанчис пах мунаска уярихнику. Сонкукиман чаян, кай сумах Диос пасимин, ахната каусай ниспа, пасиншаюх кай ниспа, пасиншауру кунарах, лямпо сонку кай ниспа, монаска турай няняй. Чайка, ахната я каусай нинчис качу, тапуй кукусун я, имейна сонку юхтах кашанчис чайта, лямпо сонку чу кашанчис. И чари апурайлята маналиуан котичикухчу кашанчис. Диос пасиминта хаваспа, лямпо сонкоман туку нанчис, атику монаска уярихнику. Пончау карипу ними, кимпу карипу ниня монаска турай няняй. Хинака, хина чари кирипусах монаска уярихнику. Майпиня кашанки чайпас, Диос тайтанчисман хапепайку куспа. Gracias Dios pasiminta uyerika maskaikikumanta. Muchas bendiciones Dios taitanchis bendisikosunkichis hinaka. Nuka wanka tupakunanchis kamanya.
1: Vida es el regalo que Dios ofrece. Vida es lo que recibí cuando te acepté en mi corazón. Y vida es el nombre de este ministerio que te servirá y te alabará por siempre. ¡Oh!